momento je tady kvapý kytarný party v histórii, teda se vrame na tú muziku. No, Johnny Marwoff, How Soon Is Now, no, The Smiths. Tu vás semplíranú i spolzvanú k devine. Pričítom je v nejakoj pop-hitové. A motelchian taj pri kľúči. Už z eh, žalku bez toľkovo prijatnú. No, sa všem seriózno. Možda ni slušate na zapis na podcasta na radiotangra.com i ste se čujem следващия път отново на живо тук на адрес radiotangra.com с Сил, с семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Чао! И внимавайте как карате, за да не ви пускаме после Warm Leather Red.